0: все скажет музыка.
1: В наших глазах зажегся год.

8 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Точно.
1: Все скажет музыка.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Камко. Бурсетка или барсетка. От итальянского барсетта – сумочка или французского бурсет – кошелечек. Небольшая мужская сумка из кожи или кожзаменителя, носимая в руках или через плечо, в которую обычно помещаются документы, деньги, ключи, визитные и кредитные карточки, мобильный телефон и прочие мелкие предметы. Первое упоминание о ней встречается в 17 веке. Но тогда аксессуар не прижился и был надолго забыт. Прошли столетия, и барсетки – типично итальянского дизайна и турецкого производства, стали популярными в России в начале 90-х годов. Они часто становились предметом краж как из-за ценного содержимого, так и из-за популярности как аксессуара. Чаще всего владеющий ею человек тем или иным образом был связан с криминальным миром, так называемыми «братками». У них водились деньги, они отжимали лучший бизнес. А составляющей образа был внешний вид. Малиновые пиджаки, впоследствии кожаные, толстые золотые цепи и кольца-печатки, спортивная одежда и нитки.

0: предметов удобным ношением в руке или на плече. Она отлично сочетается с большинством нарядов. Ее можно встретить в модных коллекциях и на подиумах. Только со спортивным костюмом и кроссовками сочетать барсетку не стоит. Это действительно признак плохого вкуса. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

8 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Макслайна. Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления – вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
0: Техно-джунгли.
1: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Беларусь намерена расширить торгово-экономические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин во время встречи с министром внешней торговли ОАЭ. В ходе диалога было отмечено, что в Минске с помощью инвесторов из Объединенных Эмиратов уже реализован целый ряд знаковых проектов. В Беларуси введен лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи. В Минсвязи подчеркнули, что это позволит исключить непреднамеренное возникновение у абонента значительных сумм задолженности в роуминге. Еще одно важное ограничение касается подключения дополнительных услуг через СМС или USD-запрос. Теперь такие запросы могут осуществляться только путем их самостоятельного ввода абонентом. РИКС предупреждает о рассылке фейковых результатов ЦЭ. В интернете начали появляться поддельные результаты, которые выдают за настоящие. Максимальный балл 100, минимальный 0. Если видите результат с минусом или более 100, это фейк, пояснили в организации. Напомню, что рассылка СМС с реальными результатами ЦЭ за 26 мая уже завершена. Сообщения отправлены только тем, кто регистрировался онлайн на сайте РИКС. Результаты на сайте будут появляться по мере обработки бланков. Еще одна информация напоследок. В музее истории города Гомеля можно увидеть выставку «Костюм, рассказывающий сказку». Она представляет работы Татьяны Стысиной, главного художника Гомельского областного драматического театра. Среди экспонатов персонажи, знакомые многим по детским сказкам и постановкам. Посетители смогут увидеть более 30 авторских эскизов костюмов, созданных для различных театральных постановок. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включай радио «Гомель ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ. В это время 7 часов 7 минут 37 секунд. Не три семерки, но все же начинаем эту рабочую неделю. Артем Аникин в студии.
5: И, конечно же, Константин Комков. Всем доброе утро. Надеюсь, выходные у вас были хорошие, приятные, полны эмоций, позитива. Вы, может быть, даже отдохнули.
4: Может быть, даже не намокли.
5: С нашей погодой, мне кажется, не намокнуть можно, я даже не знаю где.
4: Хочешь, скажу страшное про погоду?
5: Ты опять же, ну давай, бабушка Ванга, удиви нас всех.
4: Эта мокрость будет еще очень-очень долго. Что-то я даже начинаю волноваться за это лето.
5: Опять? Как в прошлом году?
4: Да нет, похуже, наверное, будет.
5: Похуже вряд ли, потому что в прошлом году лето, среднесуточная температура, за все это было 16,5 градусов.
4: Ну,
5: это не лето было, это я не знаю
4: что. Еще и вода добавляется.
5: Я, во-первых, вчера удивился, что нормально, дети во дворе играют с мячом. Я отвернулся, смотрю, а там уже что-то льется из ведра-то сильно куда-то. Зачем-то.
4: Ты вообще у нас на Вытоки съездил.
5: Я съездил на Вытоки, намок, как суслик в лесу во время дождя.
4: Было весело?
5: Было, ну, я работал, поэтому не знаю.
4: Ну, понятно, ну...
5: Нет, в итоге вещь классная, потому что локации море просто. Это все для детей, не для взрослых.
4: Ты даже не знал, что в Светлогорске столько людей есть.
5: А приезжали с Минска, приезжали со Жлобина, с Гомеля понаехало, как говорится.
4: Понаехавшие, да.
5: Зачем вы туда все? Там же для местных все сделано. Сцена шикарная, аппаратура. Три дня, конечно, бомбили, но Светлогорск такого не видел. Потому что там и Гомель бы на эту сцену тоже, знаешь, так посмотрел бы, ничего себе, нам бы такое.
4: Да?
5: Да, там знатно все было сделано.
4: В общем, все прошло не зря.
5: Да, более чем, я еще расскажу попозже поподробнее.
4: Расскажешь поподробнее, я пока о музыке этого часа начну говорить. И послушаем мы Somber Homebreaker. Ольга Бузова, верни. Мартин Гаррикс, Repeat. Роуз Апати. Если твоя проблема, то ты моя. Также Канги, половина. Ну, начнем мы с «Медузы». «Don't wanna go home». Всем доброе утро.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Завтрак, завтрак, завтрак. Ты сам расскажешь, может, что-то интересное? Или искусственный интеллект все-таки будем подключать?
2: Пока будем еще подключать искусственный интеллект. Он пока интереснее меня.
1: Он пока подключается.
2: Да, и мы все так же шагаем по сборным, которые вышли на чемпионат мира по футболу. Он стартует в четверг. Ну, а вот мы покушаем сегодня в Эквадоре.
1: В Эквадоре покушаем?
2: Да.
1: Звучит заманчиво.
2: Давай разбираться. И вот основой завтрака у них являются крупные шары из пюре зеленого плантана. Это такой крупный банан, смешанного с сыром или со свиными шкварками. Называется...
1: Банан со шкварками?
2: Называется «Балонь де Верде».
1: Чё-то мне как-то аж...
2: Идем дальше. Сытная каша из помятого вареного банана, опять же, яиц, сыра и молока. Называется «Тигрильо».
1: Тигрильо?
2: Тигрильо.
1: Ух ты, красиво.
2: Название классное.
1: Тигрильо.
2: Тигрильо.
1: Мужчина.
2: Ты прям тигрильо. Дальше.
1: Девчонки, вам новое название для вашей второй половины.
2: Нежное, нежное пареное тесто из свежей кукурузы, завернутое в кукурузные листья, с добавлением сыра. Называется умитас. Да, вот как-то так.
1: Умитас, может?
2: Может быть, умитас. Не знаю, вопросы есть. Ну и также большие жареные пирожки с сырной начинкой, посыпанные сахаром. Empanadas de viento.
1: Empanadas de viento.
2: De viento, подай, пожалуйста, мне.
1: Слышь ты, умитас.
2: Вот, ну и я думаю, все это знают. На побережье утром час начинается с холодного супа из морепродуктов, в маринаде из лайма и лука, которые подают с чипсами из планта. Это севиче.
1: Можно просто с океана зачерпнуть,
2: да,
1: и все, сразу посолено уже.
2: Ну, я думаю, что новое слово мы с тобой определили уже.
1: Тигрильо. Тигрильо. Ой, там столько комбинаций у меня сейчас в голове просто. Говорить я их, конечно, не буду. Озвучивать.
2: Проверим потом на практике.
1: Хороший тигрильо, плохой свинильо.

0: Твоя реклама.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Ну, погода она такая. Бывает тепло, бывает не очень. Когда у нас было холоднее всего?
3: Холоднее всего у нас было 8 июня в Гомеле в 1982 году. Плюс 4 было.
2: Плюс 4, хорошо. Ну, в смысле, нехорошо. А сегодня, 8 июня, в Гомеле области будет облачно. Временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ах, сейчас карты раскину, да посмотрю, что там у нас.
2: Что, тарологом стал?
1: Дорологом.
2: Дорологом?
1: Мы смотрим дорожные карты.
2: Разбираться, что у нас с дорогами-то.
1: С дорогами более-менее, а вот с направлениями не совсем. Прямо сейчас, если ехать по улице Барыкина, выезжать на Торговое кольцо, от центра ехавший, то придется постоять возле кинотеатра «Октябрь», вот там скверик, вот эти вот дела, там чего-то как-то... Затор небольшой.
2: Тот-то случилось у нас на Полесском мосту, потому что вот от одного моста на Полесской улице до Никольского переезда стоим, и сам Никольский переезд пока тоже медленно двигается.
1: Кстати, те, кто поехали в объезд вот Торгового, там вот с улицы Гомельской тоже на Барыкина заторчик.
2: Ну, возможно, где-то вплавь добираться, все-таки дожди были.
1: Ничего страшного, плавать умеем. Так, из Белицы едем тоже не быстро через Сош по улице Фрунзе. Ну, там обычные светофорные.
2: Да, Сосновая, Барыкина тоже светофоры постоять немножечко придется. Ну, так, буквально пару-тройку минут.
1: Ну, и, в принципе, пока все из такого. Везде все остальное более-менее свободно и даже ничего не кажется.
2: Да, можно спокойно ехать, лететь, может даже плыть.
1: Соблюдаем скоростной режим, вот никуда не торопимся, везде успеваем, всем хорошего пути. Слушаем музыку Робби Уильямс «All My Life».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: У нас довольно много спортивных новостей вроде бы.
4: Очень много спортивных новостей. Ну, фестиваль в итоге, олимпийский квест. Все, кто хотел, тот прошел, там радовался. Очень много там было людей. Что самое приятное, возле каждой локации был какой-нибудь мастер спорта, который показывал, как надо выполнять то или иное. А самое, что приятное, дети, которые получали золотые штампики, и те, которые там сразу видно, что парень что-то может, тех сразу на карандашик. Так. Не хочешь ли ты попробовать себя прийти к нам на тренировки, на занятия? То есть это еще такой небольшой и отборчик.
3: Рекрутинг.
4: А вещь классная, а почему нет?
3: Не, ну это, да.
4: Тут вопросов нет. У нас было пару парней, которые такие... Заходите к нам на огонек. Ну ладно, это все про Светогорск. Немножко про пляж поговорим. Не хватает нам пляжа, да?
3: Да пляж-то есть, погода бы еще была пляжная.
4: По смене Минска успешно начали выступление в розыгрыше Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в португальском Назаре. Победили мы 4-3 немецкий Beach Royals.
3: Beach Royals. Королевский бич?
4: Да. Вот такое название у немецкого клуба. Состав у нас там...
3: Beach Royals.
4: Очень хороший, очень интересный. Там по факту без двух людей вся сборная Беларуси. Ну, а что нет?
3: Чего бы нет?
4: А чего нет, очень даже неплохо. Вот сегодня сыграем с французским Монпелье, а завтра против финского Хобби.
3: Хобби?
4: Хобби.
3: Ребята, у вас есть хобби? Целая команда.
4: Да. Про футбол, но уже большой, друзья. Беларусы обыграли сирийцев в домашнем спарринге 4-1. Это замечательно, потому что завтра они играют с Буркина-Фасо, между прочим. Тоже можно посмотреть. Ну, а молодежная сборная Беларуси победила футболистов Казахстана 2-0. Это, кстати, важная победа. У казахов очень сильная сборная молодежная, довольно-таки. Так что есть что побеждать и есть чему порадоваться. Доклад закончен.
3: Доклад закончен, молодец. Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха, но это не сейчас. Вместо

0: Реклама на радио.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: Завершается первый час нашего эфира. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал. Телеграм, Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Если что, это латинскими буквами. Присоединяйтесь, там периодические розыгрыши. Ну и, кстати, сегодня, как всегда, можно, если хотите, позвонить нам, поиграть.
2: То мы с радостью с вами поиграем и с вами позвоним. С нами Анна Смирнова.
3: Доброе
2: что
3: утро.
2: Делали выходные?
3: Ой, я ездила на такое классное мероприятие в субботу с детьми. Да, я тоже была. На итогах мы проходили всякие квестовые задания, хотя, как по мне, самым главным страшным заданием там было преодолеть все это во время дождя. Вот, водоплавающими почувствовали себя все, даже те, кто не хотел.
2: Что получили?
3: Получили мы набор стикеров. Вот. Я, кстати, обожаю всякие фирменные стикеры. Мы их собираем, мерч. Вот. И поэтому нам радостно. Вот, да.
1: Холодильник у вас красивый, видимо, дом.
3: Нет, это не магнитики, а стикеры. Стикеры — это наклеечки.
1: Ну, кто мешает наклеить?
3: Нет, нет, нет.
1: Хорошо, о чем ты расскажешь?
3: Вот, давай вернемся к этому. Да, расскажу о том, об итогах выставки Белагра 2026. Расскажу о том, что в нашей клинической больнице детской успешно прошли две уникальные операции. Расскажу о том, что еще завершилось. Решился военно-патриотический турнир региональный в Речице. Кто же самый-самый военный, тоже расскажу. Ну и закончим все это дело интересной новостью про мировой рекорд о том, как 120 метров под водой на одном дыхании прошел 59-летний мужчина. Практически все рассказала, но подробности в начале
1: прям
3: следующего
1: прошел?
3: Часа. Прям, да, представляешь?
1: Ничего себе, водяной.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Выставку «Белагро-2026» посетили более 200 тысяч гостей. Это одна из крупнейших площадок для демонстрации потенциала агропромышленного комплекса на евразийском пространстве. На выставке впервые побывали КНДР, Грузия и Монголия. В этом году свои новинки представили 575 компаний из 12 стран, в том числе и предприятия Гомельской области. А в областной детской клинической больнице успешно провели две уникальные операции по восстановлению носового дыхания у детей. Хирургическое лечение провел заведующий отделением РНПЦ оториноларингологии Дмитрий Мальцев. Благодаря современным малоинвазивным методикам удалось достичь максимальной точности при минимальной травматизации тканей. Это обеспечило юным пациентам быструю реабилитацию и комфортное восстановление в условиях стационара. Открытый региональный военно-патриотический турнир «Юный партизан» завершился в Речице. В этом году состязания впервые носили имя легендарного разведчика Геннадия Юшкевича и собрали 11 команд школьников до призывников из Беларуси и России. Чемпионами конкурса стал речицкий «Скиф», второе место заняли воспитанники военно-спортивного клуба «Вепрь» из Москвы, а замкнули призовую тройку ребята из Курского центра военно-патриотического воспитания «Витязь». Еще одна информация напоследок. Мировой рекорд установил 59-летний поляк. 120 метров под водой на одном дыхании. Станислав Фабий-Яжалек преодолел дистанцию по дну бассейна без вдоха, установив новый рекорд Гиннесса. Он целенаправленно тренировал легкие 1.5 года. За неделю до попытки спортсмен перенес бронхит, но не стал отменять выступление. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра еще раз всем. 8 часов 6 минут, ну и почти 45 секунд. Как всегда, в студии Константин Комко.
5: Артем Аникин и... И что еще? И не забываем, и в этом часе можем что-нибудь хорошее разыграть от нашего радио.
4: Да, разыграть.
5: У нас есть, если хотите поучаствовать, Гомель, нижнее подчеркивание, FM, латинскими буквами.
4: Это Telegram. У нас еще есть Viber.
5: Там можно написать «хочу созвон» и будете с нами в прямом эфире. Но это два человека нужно минимум.
4: Да, поиграем с вами. Есть у нас что вам отдать, а вам есть что от нас поотгадывать. У нас все здесь нормально, авторитетно сделано. Умеем мы.
5: Умеем?
4: Конкурсы. Солидная.
5: Ну, ты там в Светлогорске сколько конкурсов провел?
4: Ох, не спрашивай, это просто. Там, получается, было у нас две площадки для детей до 10 лет и те, которые старше 10 лет. Мы в какой-то момент...
5: Старше 10 лет, которым 45 такие?
4: Нет, до 14, до 14, 15
5: лет. Братан, я тоже хочу, можно?
4: Нет, мы в какой-то момент, где-то спустя полчаса наладили такое конвейерное производство, что просто сюда-туда, сюда-туда проходим. Вот просто, причем повезло, знаешь, не повезло тем, кто был старше 10 лет, потому что их же было много. Среди них цеплялись маленькие, там, 9-8 лет. А мы их выцепляли, их было не сильно много. И, ой, идем сюда, у нас постаивает, да, этот, идем сюда. И такие, а мы, стоим, постоим просто.
5: Старички, да. Ждите.
4: И еще, и девушки, подходят там девушки, штук 12, все накрашенные, причесанные, вид гимнастки либо выступающие. Ага. И все это начинает у них течь. А я стою... Держи зонтик, давай. Конвейером тоже быстренько. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Зонтик забрал у последней. Потому что, ну, уже, у них же грим, ты же сам видишь.
5: Ну, да.
4: Вот, что, волосы эти в пучок, что кожа залазит назад просто.
5: О, как... Я когда смотрю, как вот этим гимнасткам
4: я
5: затягивают.
4: Очень, это просто... Нет, нет, молодцы девчонки, что они это терпят. Браво.
5: Ну, это требует жертв.
4: Жертв, да.
5: К сожалению. А может и к счастью. Теперь о музыке этого часа. И в этом часе Heaven I Run. Гордо Локо-Локо. Нилетто и Татьяна Буланова первыми. Jesse Ware Peels. А также Lady Gaga, Shape of a Woman. Ну а насчет этот час Дэя, красивый парень. Доброе

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Куда собрались?
5: Вам заняться нечем.
6: Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
8: Забей свой победный супергол с Гиппо Игл Маркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игл Маркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
9: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
10: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Любишь ты праздники?
1: Ну, а кто их не любит? Покажи мне того, кто их не любит.
2: Не любят те, кто их организовывает. Обычно, потому что они на них работают. Вот сейчас попал тебе, да, прям в сердечко.
1: Прям вот ты меня струну души мою чуть не порвал.
2: Ну так сейчас. Я же в себя стрельнул, я же тоже такой же вот.
1: Организатор праздников.
2: Конечно. Вот, кстати, в субботу свадьба была у знакомых. Вот люди просили передать привет. Передаю привет тем, кто слушает нас на огороде в Еремино.
1: Вот так это работает.
2: Вот так вот это работает.
1: Солидно. Так, давай, что будем праздновать сегодня?
2: А сегодня можно отпраздновать. Сегодня день рождения пылесоса. Вот, можно, кстати, его почистить, у кого он есть, там, эту
1: полезная вещь.
2: Мешочек этот выкинуть или что там у вас. Также сегодня день жизнелюба.
1: Вот эти улыбающиеся добряки, которые шагают по улице. Вот улыбаются, походка от бедра.
2: Не обязательно от бедра, у кого как. Всемирный день океанов, это нам сегодня погода льет это все. Также Всемирный день петербургских кошек и котов. Я так подозреваю, это те, которые вот в Эрмитаже нанятые специально.
1: Вместе с бабушками, которые вяжут постоянно.
2: Ну, они спецы по мышам и крысам. Вот
1: да.
2: Эти. Ну, они реально мировая известность у них. Еще сегодня Международный день домохозяйки и домохозяина, с чем мы поздравляем и домохозяек, и...
1: Это домовой который?
2: Нет, домохозяйка — это если мужчина работает, женщина сидит дома, занимается домашними делами, а мужчина за деньги зарабатывает. Но бывает, что женщина зарабатывает больше.
1: Да, и в этом нет ничего плохого.
2: Ничего плохого, но тогда мужчина берет на себя домашние обязанности.
1: Да.
2: Тут главное договориться на берегу.
1: Тут ты прав.
2: Вот. Ничего такого в этом нет. Также сегодня день социального работника.
1: О, всех, это...
2: всех
1: поздравляем. Всех.
2: Также день таинственных знаков и предсказаний.
1: Это которые знаки на полях?
2: Не знаю. Сегодня еще Международный день IPv6. Вот этот протокол ты должен знать,
1: это
2: да?
1: Это новый протокол. Даю сводочку. Не хватает IP-адресов циферных на всех уже много. И 6 ввели, чтобы всем хватало. Компьютеров же много устройств. А это и планшеты, и телефоны, и макбуки, все вот это
2: все. А было IPv4, по-моему, да?
1: Да, да.
2: Он еще у нас пользуется еще?
1: Да, конечно.
2: Вот.
1: Его пока еще хватает. Но на большие устройства не хватает, в разных странах уже.
2: Ну, ясно. Вот такое вот. Причем еще в разных странах много чего. Отмечайте, празднуйте. Всем хорошего дня. Гордо Лока-Лока идет у нас в эфире прямо сейчас. Лока-Лока.

0: Твоя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Чемпионат по шопингу в «Пятом элементе». Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
3: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
4: Кофе, пожалуйста.
5: Вам со сливками?
4: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
6: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
5: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». «Гомель». Время выгодных перемен в «Белджи». Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой «Трейд-ин» с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый «Белджи» уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах «Белджи Автонова».
1: А было ли у нас жарко?
2: Было вот туда. Я сейчас хочу, прямо сейчас бегу туда. Самая высокая температура 8 июня в Гомеле была в 1989 году. Плюс 32 там было.
1: И да. 89-й год.
2: Так,
1: как я согласен. Молоды мы были, а кое-кто даже не родился.
2: Мне был минус один год.
1: Минус один, хорошо. Сегодня у нас 8 июня 2026 года, и в Гомеле области будет облачно. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Утростимуляторы.
1: Эх, вот кажется, смотришь кино, сценарий, все дела. А потом бац, это в жизни происходит. Знаешь, такие фильмы, где вот маленькие девочки, которые оказываются взрослыми тетеньками потом по итогу, ну, с каким-нибудь там «Дитя тьмы» вот было, «Юленька» в России снимали. Ну, когда маленькая девочка ходит в школу, устраивает всякое нехорошее. Ну, в общем, выдают себя...
2: За кого-то другого.
1: Ну, за маленьких выдают. На самом деле они взрослые. Там редкие болезни и прочее. В Бразилии 37-летняя женщина вот так вот зарабатывала. Ну, как зарабатывала? На халяву жила практически. 14 месяцев выдавала себя за девочку 14-летнюю по имени Габриэла. Убедила одну семью ее приютить. Соврала, что страдает там от всяких заболеваний, поэтому вот она вот так немножечко старше своего возраста выглядит. При этом выдавливала из себя детский голос, устраивала всякие истерики, вот эти вот детские. Вот, ела из бутылочек, имитировала панические атаки, но вела себя вот как малолетняя, вот, все дела.
2: Так.
1: Говорила, что там ее... В школу не пойду, ее там может ее найти отец, который там над ней издевается и прочее. Короче, видимо, переиграла.
2: Раскусили такие?
1: Да, заподозрила семья что-то неладное, обратилась в полицию, и оказалось, что перед ними взрослая мошенница уже проворачивала такую схему в других регионах Бразилии.
2: Знаешь? А что это так?
1: А что это?
2: А почему это так?
1: А то так можно было? Ну, интересно, ты бы за 14-летнего, хотя сейчас с бородами бегают вообще.
2: Я бы не зашел.
1: Не зашел, да?
2: Нет, я бы не сумел.
1: Не сумел. Ну, в Бразилию, может быть, попробуй.
2: Думаешь? Ну, что? Там прокачу, думаешь? Не, знаешь, вот мне просто интересно, а куда смотрели люди?
1: Кто? Люди? Ну вот, я там фотографии видел, она такая, ну да, есть такие вот дети, ну, чуть старше своего возраста. Выглядит.
2: Чуть?
1: Ну, там полнота, понимаешь, она поэтому так немножечко придает, как говорится.
2: Ну, есть вопросики.
1: Вопросики есть, но и такие люди есть, так что аккуратнее.

0: У нас рекламируются все.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Из-за океана интересная новость. Тут прилетела в НХЛ. Вручает же призы там индивидуальные.
4: Ну лучшим вратарям.
3: Да. Есть приз «Визина трофи» — это лучший вратарь сезона.
4: Кто стал лучшим?
3: Васильевский. Русский.
4: Ну?
3: Суть не в том, как они ее вручили. Они передали просто ее в клуб, говорят, ну, у вас там будет тренировка, где-нибудь отдайте, вручите, пожалуйста.
4: А что так?
3: Они говорят, хорошо, мы умеем вручать. Что сделали ребята?
4: Это так всегда вручают? Или все-таки просто потому, что...
3: По-разному.
4: Васильевский.
3: Нет.
4: С такой фамилией.
3: По-разному. Там как от настроения, как сложится, да.
4: Ясно.
3: Это повестки здесь нет никакой. Суть в другом. Как сделал клуб? Говорит, ребята, ноль вопросов. Они упаковали ее просто в черную сумку. А там объем, вот, ну, чуть ниже меня, там огромный такой трофей. А как-то вскрыли его...
4: Если что, это 40 сантиметров.
3: Да. Вскрыли его машину. И на заднее сиденье положили... Эту самую сумку. И вызвали милиционеров.
4: Полиционеров.
3: С собакой. Пришла собака, понюхала машину и начала скрестить машину. Спросили Резкого, ваша машина? Моя, что в машине? Ничего. Что в машине?
4: Сэр. Да,
3: ничего, тут собака скрипит.
4: Положите руки на руль.
3: Он говорит, стойте там, руки вверх, чтобы мы видели. Он такой, да ничего, а уже, знаешь, стоит немножко такой перед...
4: Не, ну там страшно, конечно.
3: Милиция скрывает машину, начинает доставать сумку. Что такое? Я ничего, это труп? Нет, все в порядке. Достают, ставят, и когда скрыли сумку, он уже понял, что получил этот самый трофей. Вот это приколисты.
4: Да, хорошо, что... Устал спортсменов хоть проверяют на сердечные всякие.
3: Да, мы потом, конечно, здесь вышел, поздравили, пообнимали, сделали фотки на память. Но это, конечно, было интересно.
4: Ну, не знаю. Такие розыгрыши, оно, конечно, весело, прикольно, но, вот знаешь, всякое может быть.
3: Я бы так... Сначала шок, а потом радость от трофея.
4: Хотя, с другой стороны, мы как-то на Новый год тоже договорились с нашими милиционерами. Они нас Деда Мороза, типа, привезли, попал. Ну, это...
3: Ага.
4: Центральный отдел, и нас они подвозили на УАЗике. Это было круто.
3: Было круто.
4: Люди выходили на
3: крыльцо. Что-то в этом есть.
4: В этом есть. А, времена были, да. С балкона.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: 8 часов 55 минут. Завершаем этот час. Давайте котиками.
2: Ой, давайте.
3: Котиками?
1: Давайте.
3: Давайте котиками. Морскими?
1: Японские ученые.
3: Японские, да.
1: Японские. Вот эти вот. Выяснили, что кошки таят обиду. Аж до 5 лет.
2: Кошмар.
1: Вот так вот. Запоминают негативный опыт эти наши шерстяные друзья. Вот, если там случайно наступить коту на хвост, громко крикнуть или сильно напугать, он может избегать вас годами вообще.
2: На всякий случай.
1: 5 лет.
3: Такая хороший вот, способ.
1: Вот
3: надо
1: это
3: задуматься.
1: Ни разу не как у рыбки, да, память? Так что если вы думаете, что вот вы котика обидели, и потом опять он что-то там ходит, мурчит, он затаил обиду.
3: А если я затаю обиду и не буду его кормить?
1: Он уйдет просто.
3: Ну, это понятно.
1: В мир иной.
3: Вот да.
1: Если котика долго не кормить. Но сначала уйдет туда, где его кормят. Поверь, они найдут. А что у нас, Анна?
2: Нашла.
1: Нашла интересного.
2: Да, слушайте, нашла интересного. Во-первых, сегодня будут переговоры с президентом, точнее, нашего президента, с президентом Республики Гана. Потом расскажу о том, что в итоге, сколько же было человек в финальный день, вы удивитесь. Потом расскажу о том, что произошла неприятность небольшая на железной дороге, но уже все исправляется. Вот, собственно говоря, опять же, в начале следующего часа подробности. Ну и закончим все это дело тем, что в Гонконге открылся первый магазин, который управляется человекоподобным роботом. Да не просто роботом, а аж полиглотом. Вот так
1: полиглот?
2: Вот.
1: Ну, узнаем, что там за полиглот и как он там чем управляет.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции приз от июня 2016-го. Подробности на сайте 7карат.кп или по телефону +31 989 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проведет переговоры с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Переговоры пройдут во Дворце независимости. Лидеры стран рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. По итогам переговоров ожидается подписание международных документов, которые расширят и укрепят двустороннюю договорно-правовую базу в различных сферах. Фестиваль в Итоке в Светлогорске объединил множество людей. Организаторы подвели итоги. Всего 32 тысячи человек посетили финальный день фестиваля. На вечерний концерт пришли около 20 тысяч белорусов. Праздник получился одним из самых душевных. Концерт артистов белорусской эстрады и яркое пиротехническое шоу завершили программу всего спортивно-культурного фестиваля в Светлогорске. Белорусская железная дорога сообщает, из-за неисправности подвижного состава поезд номер 755 Гомель-Минск отправлением из Гомеля в 4.41 и прибытием в столицу в 7.53 был остановлен на станции Осиповичи. Транспортная компания принимает меры для обеспечения доставки пассажиров. Организована их пересадка в ближайший графиковый поезд Осиповичи-Минск. Он прибудет на конечную в 9.27. Пассажирам при обращении в билетные кассы будет произведена выплата разницы стоимости проезда. Более подробная информация можно получить по телефону 105 контакт-центра БЖД. И еще одна информация напоследок. В Гонконге открылся первый магазин, управляемый человекоподобным роботом. Круглосуточный павильон на набережной в районе Хунгхом обслуживает робот-продавец. Он владеет несколькими языками для местных жителей и туристов. Магазин разработан китайской компанией, специализирующейся на технологии интеграции искусственного интеллекта в физические системы. Робот использует датчики для восприятия среды, принятия решений в реальном времени и физического взаимодействия с миром. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: хорошо.
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Категория программы 16+.
4: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
5: 9:07. Время не стоит на месте, а мы тоже. Сидя идем.
6: Мы сидя идем. Куда же мы идем, сидя?
5: Мы идем дальше по утростимуляторному полю, по-веселому. Вот, и сегодня у нас в этом часе... Немножко поменяли расписание, у нас будет другое. О женском в понедельник.
6: Решили мы начать с прекрасного неделю.
5: Да, ну а что еще? С чего еще начать неделю? Либо с прекрасного, либо с выходного дня. За свой счет.
6: Вот пока ты не добавил за свой счет, я чуть ли не согласился.
5: Чуть ли не согласился, не считается. Чуть не согласился со мной Артем Аникин, если что.
6: Ну да, если вдруг ты не знает. А вот предлагает такие шикарные идеи Константин Комко.
5: Ну я такой, умею обламывать, если что.
6: Ты с погодой умеешь обламывать, и с идеями,
5: ну, простите,
6: ты умеешь
5: обламывать. Я всегда говорю правду.
6: Всегда?
5: Всегда.
6: Сколько тебе лет?
5: 28.
6: Вот и был раскушен этот преступный
5: Нет,
6: гений.
5: Это просто на меня влияет вот так наши гости.
6: У нас гости есть?
5: Да.
6: Ура, у нас есть гости.
5: Мы с ней поговорим буквально после песенки и рекламы, естественно, о женском, а пока о музыке этого часа. Это будет у нас Карина Ерофеева «Кропка». Пол Рассел, High Maintenance. Тимур Родригес, Брюс Всемогущий. Никита Райс, Тики-тики-та.
7: Море, привет.
5: Ох, и песня всех отпускников в этом году, наверное, «Море, привет» от группы «Добро».
7: Жизнь точно не эксперт, но почему-то я счастливей всех.
5: Ну, начинает час Дженнифер Лопес, «Meet Tonight», «Доброе утро».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: 10 минут.
4: О женском.
5: Поговорим сегодня о женском. У нас в гостях Анна Кусточева, ведущая телерадиокомпании «Гомель», а также еще и вот с недавних пор обладательница премии «Телевершина».
6: Ой, как красиво! Ой, как спасибо! Доброе утро! Прекрасный мужчина.
5: Это ты лучшая ведущая у нас, да, теперь?
6: Телевизора. Да, телевизора. Включайте телевизор, «Беларусь 4 Гомель», смотрите.
7: То есть ты лучшая ведущая телевизора, но не радио уже.
6: Тут я с вами даже вообще не конкурирую.
5: Хорошо, что пока еще без райдера ходит.
7: В смысле пока еще? Я уже кресло ей пододвигал. Это не входит, что ли?
6: Я в следующий раз со списком приду.
5: Скинь нам. Скинь нам в телегу.
6: Или все, больше нам не
7: сама придет, а сначала придет агент со списком.
6: Под роспись, пожалуйста, чтобы все было выполнено.
7: Розы 80 сантиметров, голубые.
5: Дубайский шоколад.
7: Да.
6: И чашка обязательно лилового цвета. Не фиолетовая, не розовая, а лиловая.
5: Ну, хоть не фуксия. На том спасибо. И с чем ты к нам сегодня пожаловала?
6: А сегодня я вам расскажу, какие же хобби удивляют мужчин. Женские хобби. Какие женские хобби удивляют мужчин.
5: Вот женщины сразу... есть хобби?
6: Еще сколько, вы не
7: представляете. У нас уходит та, которая стикеры собирает. Тебя еще не смущает?
6: Нормально. Вообще разные абсолютно хобби есть.
5: Давай.
6: Вот давайте сразу вопрос. Какое женское хобби вас раздражает или не особо впечатляет?
5: Ну, учитывая, что я человек холостой, я просто могу так со стороны наблюдать. Ну, бич, наверное, вот этого всего, это корзины в маркетплейсах. А карточка твоя. Хорошее хобби. Насобирают туда всего.
6: Как раз у меня первым пунктом стоит шопинг.
5: Тебе это зачем?
7: Надо. А почему это считается хобби? Я пытаюсь понять. Хобби — это же увлечение.
5: Это не работа.
6: Это инвестиция в хорошее настроение. Шопинг. Даже не обязательно идти за какой-то конкретной вещью. Мы идем посмотреть.
5: Ее хорошее настроение.
7: Красиво они зовут. Инвестиция в хорошее настроение.
5: Вот так разводят нас. Так ты инвестор, да?
7: Я, получается, инвестор? Допишу у себя профили в Инстаграме. Инвестор.
6: На самом деле, шопинг – это большая терапия для девушки, это правда.
5: Конечно,
6: для девушки. Мы ходим по магазинам не чтобы что-то купить, просто мы смотрим, в этой бы вещице я бы хорошо смотрелась, хорошо, а в этой бы тоже неплохо, и сразу настроение поднимается.
7: Сразу есть вопрос, если вы ходите на шопинг не чтобы что-то купить, почему карточку вы дома не оставляете?
6: А на всякий случай.
5: А вдруг
6: скидки везде?
5: Мужики, устанавливайте лимиты на всякий случай.
7: Блокируйте сразу.
5: Это мошенники.
7: Только за порог сразу смс-команд.
6: Второй пункт в списке вот у мужчин — это эзотерика и астрология. Это влечение картами.
5: Это да.
6: Таро, знаки зодиака. Да, вы согласны с этим?
5: Ретроградный Меркурий.
7: Что это такое вообще? Как в это можно все верить?
5: Они не верят, это просто посмотреть.
6: Но вы гороскопы читаете?
5: Ну,
6: вы сами
5: делаем...
6: рассказываете в эфире?
5: Нет, мы не рассказываем.
7: Мы таким нет.
5: У нас Олеся Василькова, по-моему.
6: Поэтому вы не слушаете, да? Нет, но вы в гороскопы верите?
5: Ну как в это можно верить? Нет, прикольно там, если что-то увидишь там, что тебе сегодня будет все хорошо.
6: Значит, ты веришь, да?
5: Нет, почему? Если ничего не заболело в течение дня, значит, уже хорошо. Но это я не думаю, что какому-то Меркурию есть дело до какого-то там живого организма, которого даже не видно.
7: Я думаю, что мы можем сами составлять гороскопы. Сегодня будет день хороший, поешьте. Вот так вот что-то, это как это будет выглядеть? Или что это?
6: Есть такое. На самом деле, девушки слушают гороскопы, вот они слышат утром, у вас день пройдет хорошо, обратите внимание больше там на семейные отношения, и ты сразу мужу: ага, смотри, это тебе сказали, вечером романтический ужин. Все, еще и мужик попал. А если говорят, сегодня будьте осторожны с финансами, нет, не слушай. Не слушай.
5: С его финансами можно быть неосторожным.
7: Избирательный гороскоп. Вот это интересно.
6: Есть такое.
5: Нет, есть такое, да. Таро и прочее вот это вот.
6: Вот как раз если обратиться к сбору.
7: Нумерология вот вся эта.
5: Да.
6: Это отдельная тема. Я, кстати, принесу вам ее попозже тоже.
7: Классическая четверка. Что? Куда? Зачем?
5: Я раньше думал, что это размер груди, а теперь это какие-то вот...
7: Оказывается, да. Но ты типичная семерка, наверное. Это что-то значит в их мире.
6: Я расскажу вам попозже.
5: Я нулевочка.
6: Итак, еще третий пункт. У мужчин это сложная бьюти-процедура. Это либо 30 минут или час в день уделять каким-то процедурам, наклеив на себя все возможные маски, патчи.
5: А чтобы... потом полчаса их отклеивать.
6: Да, чтобы потом через час быть прекрасно и красиво. Для кого-то это хобби, просто расслабление, побыть с собой наедине час. Или коллекционировать 50 помад, которыми ты не пользуешься.
7: Вот хочется процитировать анекдот про кота, которому скучно.
5: Ты уверен? А, не надо.
7: Я
5: не цитируй.
7: Я не буду, просто вот, когда ты полчаса...
5: У меня есть радиоверсия, когда собаке нечего делать, она будку ремонтирует.
7: Вот, кстати, да.
5: Это как про кота, только можно говорить вслух.
6: Хорошо, есть еще вариант. Рукоделие с высокой себестоимостью. Там вязание, вышивка, это в принципе...
5: Себестоимостью, это когда дорогие...
6: С высокой себестоимостью. Все материалы дорогие, много времени занимает, сил занимает, а смысла никакого. Ну, хобби же.
5: В 90-е было голодное время, моя мама у меня купила машинку, вот эта вот жух-жух такая, и она вязала колготки, делала, продавала, потому что да, по-другому
7: никак.
5: Кстати,
7: у меня вот теща шикарно шьет, и жена шикарно шьет, там, ну, то есть это...
5: Так монетизируй!
7: Так уже?
5: Как этот...
7: Я тебе майку привел. Думаешь, от кого?
5: От жены, от тещи.
6: Можно в профиль, кстати.
5: Не будет тело чесаться после того, как я ее надену?
7: У меня не чесалось.
5: Может, они для тебя ее вязали?
7: У меня вторая такая же.
5: А вторая такая же?
6: На самом деле, я вот считаю, что сколько бы у женщин не было хобби, пускай они разные, кому-то не нравится, когда кто-то что-то коллекционирует, но все равно это хобби. Если человек выбрал это хобби, значит, ему это по душе. Любое хобби нормальное. Вот так вот, давай.
5: Давай дальше, что еще у вас?
6: Хорошо, а теперь мужские хобби. Тут вообще интересно. Женщины писали, что у мужчин много чего им не нравится. Допустим, начнем с первого. Гараж.
5: У меня нет гаража.
6: Ну хорошо, машина. Часами лежать под этой машиной. Мужчина может ответить на любой вопрос по поводу машины, масла. Это же хобби тоже. Выходите из гаража, чтобы отдохнуть.
5: Мне кажется, прошло то время. Сейчас как-то...
7: Нет, это есть такие, вот говоришь, часами на любой вопрос. Я тебе задам вопрос там про пудры, про помаду. Ты же тоже будешь мне все это рассказывать долго.
5: Я про машины не знаю вообще. Я...
7: Она едет.
5: У меня была последний раз машина, продал в 2008 году. Все, мне больше эта машина даром не надо. Я только знаю несколько марок, которые вот в моей молодости были, да? Вот. И все как бы. Остальное мне вообще поплевать. Я знаю девчонок, которые разбираются больше в машинах.
7: Но... Это на любителя.
6: Да, ладно, есть
5: это
6: такое.
5: Это на любителя.
7: Не попал.
5: Честно.
7: Не попал.
6: А вот женщины первым пунктом отмечают. Вот этот ваш хобби, им это не нравится.
7: Если женщине нравится хобби гараж, задумайте, что не так с вашим мужчиной, что вы с ним делаете.
5: Я тебе скажу одно. Это не нравится им хобби. Это кричат вот в интернетах те, кому... Хочется, чтобы муж машину ей подарил, а он не дарит.
7: Нет, это...
5: Поэтому они от зависти все вот это.
7: Это хочется, чтобы он сидел с ней рядышком и не бесил ее. Рядышком сиди и ничего не делай.
6: Ну, тоже вот хороший вариант, да.
7: Наверное, да. Но он пошел заниматься чем-то другим, а не ней заниматься. Ну, давай дальше.
6: Еще женщины считают, что сидеть на диване и играть в приставку или в компьютерные игры, это тоже хобби.
7: У
6: и
7: вас
6: тоже
7: да.
6: не
7: У
6: очень
7: вас
6: хобби.
7: У вас встроено что-то не то в этом плане. Вы только видите мужика, который чем-то занят своим по кайфу. Все.
5: Сволочь такая незанятая.
6: Я согласна с тобой, так и есть.
7: Радиус
6: да.
7: такой, так, чем занять. Да. Сломаю-ка я шкаф.
6: Нет. Помоги мне повесить шторы.
5: Мужчина так снимает вот это вот все рабочее напряжение. Нет, понятно, если он безработный, сидит дома и в приставку играет. Первый вопрос, откуда у него деньги на приставку, на игры и прочее.
7: А если он домработник?
5: Нет, если он домработник, вопросов нет. Но реально мужчина так снимает стресс. Ну, а я еще играюсь, у меня тоже вот приставка пришел.
7: Я тоже играл. Обожаю игры, это
6: хорошо,
7: интересно.
6: Хорошо, снятие стресса, пускай
7: да,
6: будет.
7: Да, это оно и есть.
5: Как говорит моя бабушка все время, абы не пью.
6: Ну да, тоже верно.
5: На самом деле.
6: А вот рыбалка?
5: Не мое.
7: Не мое.
5: Вообще не
7: я не понимаю, ты едешь куда-то за 600 километров с удочкой, что-то там добываешь.
5: 4 утра, тебя кусают комары.
7: А потом
5: рыбой,
7: типа, а где рыба? А мы ее все отпустили.
5: Честно,
7: я вообще не понимаю этого изюма.
5: Лично у меня такой стереотип, что очень большая часть мужчин на эту рыбалку едут, чтобы отдохнуть от своих вторых половинок.
7: Это факт.
6: Есть такое.
5: Это насколько нужно мужика достать, что он в 4 утра, в выходной день,
7: это...
5: под каких-то комаров, в грязь,
7: с
5: в дождь.
7: С палатками.
6: Это вот зависит от увлечения, у каждого свое. Кто-то любит рыбалку, у него 50 этих удочек разных, он ходит их опробует.
7: Нет, ладно, еще в жару они идут. А когда они в минус 30 на льдину...
5: А еще когда они в минус 30, а в минус 3 на льдину...
7: Это да, это для меня вообще...
5: Это каждый год.
6: А, кстати, любители зимней рыбалки намного больше, чем обычно летние.
7: Но с каждым годом все меньше и меньше.
6: Да,
5: чем больше зимней рыбалки, тем меньше зимней рыбалки.
6: Согласна. А как вам такое женское хобби смотреть сериалы?
7: Так хобби разве?
6: Ей, да, мы смотрим сериалы, переживаем жизнь актеров.
5: У нас просто разные сериалы. Вот и
7: да, это нормально.
5: Это человеческое.
7: Вот хобби, если днями рилсы смотрела и ничего не успел, это для меня странно.
5: Если в холодильнике есть борст, ты че?
6: Значит, смотри на здоровье.
5: В доме чисто и ухоженные дети.
7: Накормлен кот, ребенок, и твой уже стоит на плите, ты что угодно смотри.
5: Я тебе сам подписку куплю на все эти сериалы.
7: Да.
6: Отлично, успеем быстро поиграть?
5: Минута у нас осталась.
6: Отлично.
5: Давай добавим.
7: One moment.
5: Я могу добавить.
6: Давай.
7: Пожалуйста, админ, пожалуйста, продлите.
5: Продлевать будет.
6: Продление. Итак, норм или стрём? Жить по астрологическим прогнозам. Собственно, мы уже обсудили. Но...
5: Стрём.
6: Я норм. Оправдывать свои поступки или настроение знаком зодиака.
5: Стрём.
6: Ну, я близнец, поэтому я вот
5: и
6: такой.
5: И я близнец,
6: ну,
5: нет.
6: Якобы нет. Я рыба, правда, но я оправдываю. Я романтичная натура. Я поняла, вы не верите. Сталкерить семью понравившегося парня в соцсетях. Ну, или
7: это
6: девушки.
7: Это вообще преступление какое-то уже пошло.
5: Это что такое сталкер? Преследовать?
7: Преследовать, смотреть, выискивать.
6: Да, да. Где он был сегодня с семьей?
5: Я даже не понимаю, когда за знаменитостями смотрят. Ну, там хоть могу чем-то оправдать.
6: Бывает такое. Девушка выбирает парня, смотрит, у него там семья.

0: Бывает, когда совсем лениво.
1: Знаю, когда жена в командировку
2: уехала. У меня не закончится посуда. У меня столько этой посуды, что я не знаю. У меня быстрее кухня закончится.
0: Нет, такое бывает, да, но редко, но присутствует.
2: Вот обычно, когда там много гостей, там вот побыли и уехали там.
0: Или когда очень лень, прям сильно лень.
2: Реально лежишь такой, думаешь, так, дай завтра все помогу.
0: Я вчера день лежал, ничего не делал вообще, да.
1: Ходить в магазин со своим пакетом.
0: Нормальная тема.
1: Трем.
0: И с своими карманами.
1: Куда ты его положишь?
2: В карман.
1: Хорошо, последнее. Заклеивать порвавшуюся обувь.
0: Если она дико удобная, да.
1: Норм, я согласна с вами. Если там
2: я не очень заклеивать, как, ну, на дачу.
1: Ну, если оторвался там ремешочек даже.
0: Заклеивать, ремонтировать, если она тебе очень удобна, и ты такой понимаешь, что такой должен быть тебе такой найти, это приветствуется. Во всех остальных случаях нет.
1: Ну ладно, я с вами согласна.
2: Согласна?
1: Согласна.
2: Мало, хоть в чем-то с нами согласна.
0: Анна, по гороскопу рыбы.
2: Пролетело у нас даже больше 10 минут, но Саня Кусточевой можно? Ой, она, как говорится.
0: Ей можно, лучше
1: ведущая. Я лучшая ведущая, да.
2: Мы по статусу накинем пару минут времени, если что, на будущее. Анна Кусточева, ведущая телерадиокомпании «Гомель», обладательница премии «Телевершина» 2026-го, да, года получается?
1: Да.
2: Вот поэтому, Аня, спасибо, что пришла.
0: Приходите к нам еще.
1: Хорошего дня.
2: И до новых встреч.

Сегодня, 8 июня, в Гомеле области будет облачно. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А что ж такого посмотреть? А вот я сегодня решил, раз Всемирный день океанов отмечается, то и фильм тоже порекомендовать, связанный с этой
2: тот,
1: водной...
2: Тот, который я думаю...
1: А какой ты думаешь, мне интересно?
2: Я думаю, «Водный мир».
1: Нет.
2: Не угадал.
1: Мы «Водный мир» уже рекомендовали.
2: «Глубокое синее море».
1: Нет. Никогда не догадаешься.
2: Нет, что
1: там? Фильм 1989 года, режиссера нашего Джеймса, понимаешь ли, Кэмерона, под названием «Бездна».
2: «Бездна»?
1: «Бездна». Он, к сожалению, провалился в прокате в свое время, но там были объективные причины, то есть много чего наснимали. В общем, в эту тему полезли, и так вот как-то вот не совсем получилось. Между тем, у нас он отлично. 7,8 оценка на Кинопоиске, а вот на IMDb 7,5 всего лишь. Причем «Оскар» за лучшие визуальные спецэффекты.
2: А не по нему ли фильм «Кракен» пытались переснять?
1: Ну, очень похоже. То есть это вот «Бездна», это вот... тогда это Кэмерон говорил, что он тренировался перед «Аватаром». Он же «Аватара» давно хотел снять.
2: Да, это
1: и факт. Это вот он нарабатывал технологии и прочее. Но хватило пока его только на «Титаник» в то время.
2: «Аватар»... И неплохо хватило.
1: И неплохо так хватило. В главных ролях Эд Харрис, Мэри Элизабет Мастрантонио, Майкл Бин, Лео Бер... Ну, в общем, там известные актеры того времени. Может, там уже кому-то... Лица точно вы знаете.
2: Лица знаете точно.
1: О чем кино? Я в свое время просто был в шоке, когда смотрел. Спецэффекты были реально шикарные. Когда вот эта вот вода, там все дела. Все дела. А фильм о том, что подводная лодка США, атомная, терпит крушение на большой глубине. И Министерство обороны тогда, сейчас это Министерство войны у них уже, просит помощи специалистов от подводной исследовательской станции, которая там работает неподалеку от места аварии. Ну и присылают им еще военных разведчиков на всякий случай. И не только на всякий, но там есть свои художественные сценарные повороты. И они должны выяснить, а почему, что случилось с лодкой. И главное, если там все погибли, то нейтрализовать ядерные боеголовки. Но...
2: Самое, что интересное, был впервые применен CGI, и первый в истории кинематографа фотореалистичный 3D-персонаж создан с помощью компьютерной графики. Жидкий псевдопод.
1: Вот да, да, да, вот
2: это было впервые это... сделано.
1: Да.
2: Новатор.
1: Ну, Джеймс Кэмерон. Факт этим есть. Все сказано.
2: Ну, сейчас уже не то, конечно.
1: Ну,
2: а тогда был хорош.
1: Тогда был хорош. Так что, если вы случайно пропустили этот фильм, бегом смотреть «Бездна». Называется он 1989 года. Фильм шикарный абсолютно со всех сторон. Тем более, если посмотреть на то, что снимают сейчас.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Эх, жалко Аньку Стачеву, уже ушла, о женской мы поговорили.
4: Тут а то, что интересно.
3: Новостюшечка, надо ее в следующий раз спросить про это. Тут такое дело. Говорят, что женская дружба все. Вот так, все.
4: Прям все?
3: Прям 60% девушек больше не делятся личными проблемами с подругами. Это показало всемирное исследование. Главные причины – страх осуждения, зависть и недоверие. Потому что многие предпочитают держать переживания при себе и встречаются только, ну, по делам. А во всем виноваты соцсети.
4: А что это? Подожди, это что это? Они решили в соцсетях это выкладывать?
3: Не выкладывать. В том-то и дело, что соцсети, они показывают как бы идеальную картину.
4: Я про это же, а потом ты рассказываешь, хорошо. А тебя осуждают.
3: А вот обычные проблемы, кажется, что вот обычная там какая-то ситуация, теперь кажется вот для девушек стыдной. То есть они собирались раньше, что-то передавали другу, говорили, там, делились секретиками.
4: Ну да.
3: А тут бац, и подружка, ой, жить тяжело, и бац, мне дорогой новую машину купил, мы летим на Бали. Это такая, ах ты, подруга, вот поэтому. А вот у мужиков
4: такого нет.
3: У мужиков говорят, что нормально все осталось, потому что мы изначально дружим не для секретиков.
4: Мы для помощи друг другу дружим.
3: Вот, а у женщин вот без эмоциональной поддержки все разрушается. У нас наоборот, чего у тебя там вдруг? Да вот это да. Плохо, конечно.
4: Да, полная проблема. Машина сломалась.
3: Тебе хана.
4: Жена заболела.
3: Попал ты на бабки.
4: Да, там, сын получил двойку в школе. Такой же, ну, бывает.
3: Пойдем
4: на футбол вечером. Пойдешь?
3: Да. Вот это. Ну, вот как-то так. Ну, есть такое дело, мне кажется. Потому что тут вообще как бы женская
4: дружба. Нет, ну, ты в интернете выкладываешь фоточку. Там же сразу кто комментирует. Только девочки все. Красавица, красавица, ой, милая, красавица.
3: Да.
4: А вживую собираешься, тебе говорят, ну, какая красавица.
3: Видела это, выложила.
4: Да.
3: Красотка.
4: Два женских эксперта собрались в студии.
3: Аня ушла вовремя.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
8: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Надеюсь, все проснулись. Анна Смирнова у нас уже в студии готова про новости рассказать. У меня есть тоже новость. Знаете, такая штука есть Диснейленд?
2: Да, то есть нет.
1: Как думаете, прибыльная вещь вообще?
3: Нет.
1: Нет?
3: Я уверен, что нет.
2: Нет, ну должна быть, да.
1: Парижский Диснейленд считается самый успешный парк Дисней за пределами США. Так вот, посчитали тут. За больше чем 30 лет работы он не отбил даже свои первоначальные инвестиции. В то время в него вложили 4 миллиарда, там, 200 миллионов первоначально. И вот за это время, хотя у него в год... Вот, всякое, вот 16 миллионов посетителей в год, рекордная выручка в 4 миллиарда и статус самого успешного за пределами США, деньги еще не отбились даже близко, потому что выручка это 4 миллиарда, но плюс расходы, если там...
3: Чтобы поддерживать всю эту махину в действии,
1: за
3: какие
1: лет
3: деньги нужны?
1: Я вот просто прикинул, даже если 100 миллионов долларов в год делают вообще чистыми-чистыми, то это вот еще за 30 лет только 3 миллиарда еще даже не отбили.
3: Да.
1: А учитывая инфляцию, что 30 лет назад 4 миллиарда были... 10,
3: и сейчас, да.
1: Это там... уже миллиардов 10, наверное.
3: Ну, наверное,
1: инфляция,
3: да.
1: Какая.
2: Сложно
1: так
2: как-то
1: что
2: у вас.
1: Сложно
2: вот
1: все.
2: Если бы у них, наверное, каждый день посещали так, как наши в итоге за один день, возможно бы они вышли на эту сумму раньше.
1: Даешь парижскому Диснейленду в итоге в следующем году.
2: Отличный план.
1: Я думаю, отобьются.
2: Ну, давай расскажу тебе, про что будем говорить в начале следующего часа. Во-первых, начинается регистрация на ЦТ в резервные дни. Во-вторых, расскажу, где сегодня водителям нужно быть особенно внимательными. Датчики контроля скорости стоят. Расскажу, как отреставрированы тепловые сети и где. И завершим все это дело интересной новостью о том, что созданы часы старения, которые предсказывают срок жизни человека по генам. Представляешь?
3: Нет, такие часы мы не хотим.
1: Не хотим. Лучше потом. С вами три часа были Артем Аникин
3: и Константин Гамко. Услышимся завтра. Всем хорошего дня и пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Регистрация на ЦТ в резервные дни начинается в Беларуси. Записаться можно до 11 июня. Право на тестирование в резервные дни имеют выпускники, которые не смогли написать ЦТ в основные по уважительной причине, подтвержденные документально. Сдавать можно те же предметы, на которые абитуриент был зарегистрирован ранее. Пункт регистрации в Гомеле расположен в ГГТУ имени Сухого. Абитуриенту нужно явиться лично с документом, удостоверяющим личность, и документами, подтверждающими уважительную причину отсутствия. Датчики контроля скорости и мобильного комплекса «Оракул Инсайт» сегодня работают в Гомеле. На третьем километре автодороги Р-150 Гомель-Хутор скоростное ограничение для всех водителей 60 км в час. Такую же скорость нужно соблюдать в районе дома номер 76 по улице Барыкина. А вот в районе дома номер 48 по Советской лучше не превышать 50 км в час. Госавтоинспекция призывает всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений. В Березках отреставрированы тепловые сети. В деревне Улуковского сельсовета завершается реконструкция тепловых сетей, начатая по обращениям граждан. Трасса была в крайне неудовлетворительном состоянии. Случались многочисленные прорывы, за которых страдали местные жители. Специалисты ГЖУП «Гомельский райжилкомхоз» уже завершают модернизацию. Замена устаревших труб на более современные позволит надежно работать в системе и поддерживать ее для дальнейшей эксплуатации. Также начаты работы по благоустройству дворовых территорий. Еще одна информация напоследок. Созданы часы старения, предсказывающие срок жизни человека по генам. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ. Новые транскриптомные часы, которые дали название TH, анализируют уровень экспрессии генов, позволяющий узнать, какие из них в данный момент выключены, а которые работают и с какой интенсивностью. Часы успешно предсказывали время смерти и риск сердечно-сосудистых заболеваний в когортах людей из масштабных медицинских баз данных. К этой минуте вся информация еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: Апронайся, одень обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Чистый воздух стал роскошью, но французская компания AeroZen предлагает решение размером с флешку. Их карманный ионизатор генерирует 20 миллионов отрицательных ионов в секунду, нейтрализуя вирусы, пыль и запахи в радиусе 3 метров. Прибор использует холодную плазму и керамические фильтры, потребляя меньше энергии, чем Bluetooth-наушники. Не опасно ли это для здоровья, волнуются пользователи. Но Всемирная организация здоровья включила данную технологию в список рекомендованных для аллергиков.
0: Техно-джунгли.
1: Устройство уже покорило Токио. Там его называют спасителем мегаполисов. На данный момент это все, что известно об этом инновационном устройстве, ведь найти его можно только в магазинах Токио. Однако в ближайшем будущем оно вполне может оказаться и на наших полках. И кто знает, возможно, через пару лет ионизатор станет обязательным аксессуаром, как маска в 2020-м. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Моя реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Видеобилд.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобилд.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: I wonder why nothing catches my eye quite like the sight of a girl with a powerful machine between us.

Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.

0: 7 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: «Белавтомаркет».
3: Продажа авто.
2: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
2: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
4: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Пляжный футбольный клуб «Минск» начал выступление на Кубке европейских чемпионов в Португалии с победы. В стартовом матче группового этапа белорусский клуб обыграл немецкий «Бичи Ройлс» со счетом 4-3. Сегодня белорусская команда сыграет с французским «Монпелье», а 9 июня встретится с финским клубом «Хобби». Белорусский хоккеист Вадим Мороз подписал контракт новичка с клубом НХЛ. 22-летний нападающий «Минского Динамо» заключил двухлетнее соглашение с командой «Юта Маунт». В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Мороз провел 54 матча и набрал 29 очков. В плей-офф 8 игр и 2 балла. Белорусские атлеты выиграли 3 медали на этапе Кубка мира по спортивной акробатике, который прошел в столице Азербайджана – Баку. В активе наших акробатов 2 серебра и 1 бронза. В соревнованиях женских пар вторую позицию заняли Анна Колоницкая и Валерия Михейчик. В этом же виде программы у парней тройку призеров замкнули Илья Фоменков и Роман Халимончик. В зачете женских групп второй результат показали Софья Лицкевич, Ульяна Молчанова и Яна Миневич. Первый этап чемпионата Беларуси по пляжному волейболу среди мужчин и женщин состоялся на базе «Сока Олимпийский». Турнир открыл новый сезон соревнований на песке и собрал сильнейшие пары страны. На протяжении 3 дней спортсмены боролись за первые рейтинговые очки чемпионата и путевки в решающие стадии турнира. Представители Гомельщины Арсений Котов и Евгений Котов завоевали бронзовые награды. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проводит встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном. Беседа проходит во Дворце Независимости. Беларусь и Китай продолжают укреплять всепогодное всестороннее стратегическое партнерство. Глава государства заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Президент отметил, что отношения складывались на протяжении последних десятилетий. Белорусский лидер заверил, что Китай на нас может рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников. Фестиваль национальных культур завершился в Гродно. 43 национальности, более 800 участников в театрализованном шествии. Третий день фестиваля собрал гостей на Августовском канале. Гомельская область представила культуру белорусского Полесья. Традиционные ремесла, обряды юго-восточного региона демонстрируют гостям уважение к своим корням. В этом году акцент сделан на свадебных традициях в разных уголках. Молодожены вместе со сватами представили особенности женитьбы из своих районов. За минувшие сутки в милицию поступило около сотни сообщений о звонках телефонных мошенников. Отделом организации обработки мошеннических операций была заблокирована возможность совершения платежей в адрес 400 иностранных платежных реквизитов, используемых аферистами. Кроме этого, были приостановлены расходные операции по 58 счетам. Также оперативниками был задержан курьер, работавший в интересах злоумышленников. По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Затем идут и вишенка от имени должностных лиц, аренда жилья и вымогательства, отметили в МВД. Еще одна информация напоследок. Дворец Румянцевых и Паскевичей 12 июня откроет выставку «Благоприносящее искусство Кореи» из коллекции декоративно-прикладного искусства Востока Национального художественного музея Республики Беларусь. Экспозиция включает более 60 произведений, выполненных современными мастерами в различных техниках. Это резьба по дереву, лаковая роспись, фарфор, живопись и многие другие. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343. Голоса.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от главной медсестры санатория «Золотые пески» Шаклановой Татьяны Александровны.
1: Моей бабушке Борисковой Марии Борисовне 1924 года рождения, в 1941 году едва исполнилось 17 лет. Фашисты пришли в деревню Рогинь Будокошелевского района стремительно и сразу установили свой порядок. В районе горели деревни, комендантский час гасил все окна. Но за печкой Мария при тусклой лучине пальцами на кусочках ткани вышивала цветы, чтобы украсить свою сорочку кусочками, чтобы питать красотой веру в будущее, в победу. 3 года борьбы за выживание, за возможность остаться человеком. А в конце 1943 года пришли наши.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В СССР было немного модной одежды, а культурной социалистической молодежи хватало с избытком. Ей хотелось тусить и быть модной. И что для этого нужно? Конечно, заграничные синие джинсы с лейблами. Достать их было безумно сложно, и надевались они только по праздникам. Но еще большим дефицитом и объектом желания были линялые джинсы, несущие в себе этакую атмосферу хиповости и свободы. Истинные линялые штаны, конечно, должны были приобрести свой неповторимый цвет и состояние естественным путем. Но на Западе этот этап был невозбранно пройден еще в начале 70-х. И к 80-м годам штаны уже продавались, и, что характерно, покупались готовыми, линялыми, тертыми и дырявыми. А что делать, если быть обладателем уникальных штанов хочется, а купить негде? Так и появились выбеленные джинсы с эффектом неравномерного прокраса. Или, как их называли, варенки.
0: Олдскулы свело.
2: Вареными джинсы назывались не просто так, их действительно варили. Чтобы превратить темный деним в светлый, его бросали в большую кастрюлю или в металлическое ведро с добавлением обыкновенной хлорки или стакана хлорсодержащего отбеливателя наподобие белизны, а затем доводили до кипения и проваривали некоторое время. Иногда добавляли соду. Для ровного голубого цвета достаточно было опустить джинсы в воду и периодически помешивать специальными деревянными щипцами. Чтобы получить джинсы-варенки неравномерного окраса с темными полосами, нужно было перед тем, как опустить их в воду, туго скрутить джинсы и связать узлом. Иногда, чтобы получить нужный эффект, перед варкой просто обвязывали штаны нитками, которые потом снимали. В общем, каждый делал так, насколько хватало фантазии и технических средств. Вареный эффект с джинсов распространился на куртки и майки, толстовки и даже вечернее платье. С его помощью можно сделать актуальной любую старую вещь из гардероба, приложив минимум усилий. А главное, что вареные джинсы и футболки получали уникальный рисунок, который вы точно ни у кого больше не встретите. Варенки не раз возвращались в моду. Они были популярны в 90-х и начале нулевых. И сейчас периодически возвращаются в различных модных коллекциях. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 8 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Гудшенни Краины.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
2: Техно-джунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: Family Полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном. Глава государства рассказал о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
4: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес к Китайской Народной Республике.
3: К другим новостям. Последствия непогоды зафиксированы в Гомельской области. За минувшие сутки в результате прохождения грозы, сильного ливня и шквалистого ветра с порывами 15-20 метров за секунду в юго-восточном регионе зарегистрировано 3 случая падения деревьев. Работники МЧС проводили их распиловку и уборку. И к информации. Выявлено уникальное приспособление, помогающее микробам плавать в Мертвом море. Об этом сообщает Окинавский институт науки и технологий. Археи из Мертвого моря обладают уникальной внешней структурой жгутиков, которая делает их более прочными и упругими. Эти жгутики позволяют микробам передвигаться в густом рассоле водоема, непригодном для жизни большинства одноклеточных и многоклеточных живых существ. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включай радио «Гомель FM».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Стартует новая неделя, это значит, что у всех должно быть хорошее настроение. Это я сама придумала такое, но надеюсь, что так и будет. С вами Олеся Василькова. 8 июня на календаре. Погода, ну, прекрасная, знаете, дождя нету, уже хорошо. Хотелось бы, чтобы было теплее, но мало ли что мне хотелось бы. Ну, а теперь давайте о музыке. Перемены — это красиво, об этом нам Мод поет. В этом часе Тедди Свимс, Мистер

впереди лето. Такой позитивный трек слушаем прямо сейчас. Для приветов наш Viber плюс 375-29-34-11-34-8. Всем хорошего дня и хорошего лета!

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
5: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту прямо сейчас. Овны, неожиданная идея поможет вам обойти препятствия простым способом. Тельцы, сегодня важно замечать хорошие новости, а не только проблемы. Близнецы, вас ждет день ярких разговоров и интересных историй. Раки, кто-то поделится с вами ценной мыслью, которую стоит зафиксировать. Львы, сегодня лучше действовать сердцем, а не по инструкции. Девы, маленький риск способен принести большой результат. Весы, вас ждет повод убедиться, что все идет именно так, как нужно. Скорпионы, сегодня полезно оставить немного времени для спонтанности. Стрельцы, неожиданный поворот событий откроет новые перспективы. Козероги, ваше умение держать слово сыграет важную роль. Водолеи, день принесет интересные задачи, которые вам понравится решать. И рыбы, сегодня стоит обратить внимание на возможности, которые раньше казались какими-то несерьезными. Это был гороскоп на сегодня, 8 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно, временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Алекс и Эд Ширан, Repeat It, вот такой вот дуэт. А впереди еще один дуэт известных артистов. Это Анасти и Дима Билан. В ней эмоциональный вокал Асти сочетается с классным тембром Димы Билана. Ну и песня о годе спустя после разрыва, о светлой грусти и о попытке пережить расставание. Расставание всегда можно пережить. Как говорится, время лечит все.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: У нас рекламируются все.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
0: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
8: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: И о новинках рассказываем на любимом радио. Саша Санта, например, показал поклонникам, как звучит «Лето». Такое название получила его музыкальная новиночка. И подписчики его поздравили с красивой и чувственной премьерой. Ну и главная эмоциональность песни – это ощущение того самого лета, которое навсегда остается в памяти. Да-да-да, сейчас лето, поэтому пользуемся возможностью оставить в памяти самые лучшие моменты.

0: хочу рассказать. В Финляндии, например, стартует необычное летнее приключение. Там, на одном курорте, спрятали золотой слиток, и найти его может абсолютно любой желающий. Внимание, с 18 июня по 22 августа там проходит квест под названием «Охота за полуночным солнцем». Значит, участникам предстоит разгадывать головоломки, которые организаторы будут постепенно раскрывать. И тот, кто первым доберется до золотого слитка, получит не только эту награду, но и титул величайшего исследователя северного лета. Ну, титул это, знаете, денежки-то и золотые слитки получше будут. Организаторы подчеркивают, что искать сокровища придется без лопат и без вреда для природы, конечно. Все маршруты проходят по официальным тропам. Копать и нарушать окружающую среду запрещено. И участники обязаны передвигаться только в разрешенных местах, ну и, конечно, бережно относиться к природе. Поэтому, кто мечтает о золотом слитке, go Финляндию!
1: Голоса Беларуси.

Реклама на радио. Озгона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Озгона.бай и по номеру 7176. Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Нас не надо ни искать, ни звать. Мы вот сами тут как тут. Аня Смирнова тоже здесь с новостями.
1: Да, привет, Олеся. Привет. Я, конечно, принесла тебе не очень хорошие новости.
0: Чего
1: я тебе
0: это?
1: Вот так проспойлерю.
0: Погода плохая?
1: Нет.
0: А что может быть хуже?
1: Подготовила ли ты тазики, чайники?
0: Точно! Это же у меня отключают.
1: И у меня тоже с завтрашнего дня. Будем плакать вместе. Но пока расскажу еще о том, что президент страны сегодня провел встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики, о чем мы говорили, даже послушаем. Еще расскажу о том, что у верующих начался Петров пост. Вот уж действительно у нас с тобой будут ограничения немножко. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что найдены интересные следы времен заката Золотой Орды.
0: Вот все, вот. После того, как исчезнет вода, я уже ничего не воспринимаю. Ладно, об этом и не только Аня Смирнова расскажет в новостях. С вами Олеся Василькова. Услышимся скоро.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном. Глава государства подчеркнул, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
6: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика – руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Хань Чжэн, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
5: К другим новостям. Горячую воду продолжают отключать в Гомеле. Тепловые сети завтра начинают гидравлические испытания на прочность и плотность сетей западного района. Административно это Советский район. Перечень отключаемых потребителей размещен на официальном сайте предприятия. При обнаружении повреждений трубопроводов или отопительных систем сообщайте диспетчеру филиала по телефонам 55 16 18 или 115. У православных верующих начался Петров пост. Он установлен в честь святых апостолов, которые после сошествия на них Святого Духа разошлись по всем странам с благой вестью. Этот пост всегда начинается с понедельника, через неделю после праздника Святой Троицы. Завершается он 11 июля, накануне Дня памяти христианских мучеников апостола Петра и Павла. И еще одна информация напоследок. Следы оборонительных сооружений времен заката Золотой Орды нашли самарские археологи. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского университета. Предполагается, что сооружения могут быть связаны с произошедшей здесь в конце 14 века знаменитой битвой между войсками среднеазиатского правителя Мавераннахара Амира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша. К этой минуте вся информация еще больше на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Вместо тысячи слов Саша Санта нам спел. С вами Олеся Василькова. Продолжается эфир. Еще два часика будем вместе. Впереди мировое время. У нас все как обычно, все четенько по времени. Ну и, конечно, очень много музыки. Например, офис.

0: все думая о ней, Чиванов.
1: Я, который дыхожу и думаю о ней.
0: А также впереди Александра Стан, «Липстик». Карма. Еще классный дуэт Артика Асти, Егор Крид. Карма.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Мировое время.
1: Ну а теперь мировое время на Гумиле ФМ. С вами Олеся Василькова. В Таиланде удача улыбнулась 25-летней беременной торговке овощами. Она рассказала, что бизнес шел плохо, в общем-то, а у нее было много долгов. И в конце мая ей приснился пожилой мужчина и сказал, что она должна купить лотерейный билет с числом 770 в номере. Старик из сна также попросил ее сделать доброе дело от его имени, когда она выиграет. В итоге все она так и сделала по его рекомендации и выиграла 6 миллионов батов. Она в победу не верила и расплакалась, когда поняла, что разбогатела. Но и сказала, что все-таки пожертвует часть денег храму в своей родной провинции, чтобы исполнить обещание старику во сне. Но остальную сумму планирует пустить на восстановление бизнеса. Вот так, оказывается, сны бывают вещами. Ну а в Таиланде сейчас 17 часов 20 минут. А Трейси, посетительница одного популярного ресторана в Вирджинии, это в США, пошла в туалет и подскользнулась. И она уверяет, что подскользнулась она на картофельном пюре, которое кто-то уронил на пол. Она упала и получила травмы, которые считает настолько серьезными, чтобы потребовать от ресторана компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов. Неплохо так. Обратившись в суд, она заявила, что в ресторане не проявили должной заботы о посетителях, так как не только не убрали пюре с пола, но даже о нем не предупредили никого. Но судебное разбирательство продолжается. В общем-то, оно ресторан платить ничего не собирается. Они не понимают, каких предупреждений вообще ждала клиентка. Ну и вообще-то нужно было смотреть под ноги. Ну, в чем-то они и правы. Ну, а в Вирджинии сейчас 6 часов 21 минута. Это было мировое время. Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Своя реклама.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно, временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

же, эксперты обратили внимание владельцев кошек на риски, связанные с излишне частым проявлением ласки. Между прочим, избыточная навязчивость в проявлении нежности способна спровоцировать у животного стрессовое состояние, которое потом может привести к развитию заболеваний и даже депрессии у кошки. Кошки по своей природе независимое создание, и для поддержания их психологического благополучия необходимо наличие личного пространства, неприкосновенного даже для хозяина. И они не испытывают постоянной потребности в объятиях человека, ну, например, по сравнению с собаками. Оптимальный вариант взаимодействия – это дождаться инициативы со стороны питомца. Если кошка сама захочет ласки, она подойдет к хозяину. Ну, а навязчивое поведение человека воспринимается животным как серьезный стресс. Ну, наверное, все-таки от кошки зависит. Ну, и, в общем-то, да, кошки – это вам не собаки.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

всех настигнет своя карма. Вот так угрожающе нам спели Егор Крид и Артик и Асти. Ну а вот Дима Билан приобрел дом в Подмосковье, расположенный на берегу реки. И мы очень, конечно, за него рады. Он уже познакомился с работником местного дома культура даже. Планирует заняться выращиванием помидоров и перенять у отца методику для получения обильного урожая. Когда ему заниматься этими помидорами? Он все время на гастролях. Но не знаю, может быть и будет. Помимо этого, в интервью певец сообщил, что у него есть отношения, и он готовится к заключению брака. Но поклонники, кстати, думают, что это неправда. Везде об этом говорят. Ну, кто знает, кто знает.

немножко про любовь. Мария Порошина и Ярослав Бойко все-таки поженились. Их экранная любовь из сериала «Всегда говори всегда», кто смотрел. Я, например, очень много раз. Переросла все-таки в настоящее чувство. А о том, что актеры поженились и даже сыграли свадьбу, рассказал бывший ее Гоша Куценко. Долгое время фанаты и журналисты строили догадки об отношениях Порошина и Бойко. Неоднократно, потому что они появлялись вместе, естественно, на мероприятиях, ну и сотрудничали в творческих проектах. Но хранили молчание очень долго относительно личной жизни. Ну, в общем-то, подтвердились эти романтические между ними отношения. Ну и Куценко признался, что лично присутствовал на свадебной церемонии. По словам актера, Ярослав Бойко — это человек надежный, и он знаком с ним дольше даже, чем Мария. Я вот, честно говоря, тоже ждала, когда они поженятся. Еще тогда, когда смотрела «Всегда говори всегда». Вот они действительно друг другу подходят.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Встреча президентов Беларуси и Ганы состоялась в Минске. На переговорах Александр Лукашенко и Джон Драмани Махама обсудили проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепление ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрели перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. Итог переговоров – подписание международных документов, которые расширят и укрепят двустороннюю договорно-правовую базу в различных сферах. В Беларуси скошено 60% трав первого укоса. По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в стране укос проведен на площади 839 тысяч гектаров. При этом аграрии уже убрали 82% от скошенных площадей. В лидерах по заготовке кормов – Минская область. Всего в республике уже заготовлено более 4 миллионов тонн сенажа, а также продолжается накопление минеральных удобрений под яровой сев, которое выполнено на 97% от плана. На Гомельщине с начала года почти каждого 15-го мальчика называют Михаилом. Это имя прочно заняло первую строчку в топе. Так назвали более 70 мальчиков, сообщили в Главном управлении юстиции облсполкома. Немного уступают Тимофей и Матвей, Александр и Марк. Замыкают десятку мужских имен Артем, Роман, Тимур, а также Дмитрий, Иван и Максим. У девочек самыми популярными именами стали София, за ней Анна, третье место у Евы. В пятерку также вошли Ксения и Алиса, замыкают десятку Василиса, Эмилия, Варвара, Аделина и Арина. Еще одна информация напоследок. В РНПЦ неврологии и нейрохирургии создали новую методику лечения спазма лицевого нерва. Спазмом лицевого нерва страдают люди разных возрастов. Основные причины – стресс, результат болезни, а также особая анатомия. Способ уже подтвердил эффективность и внедрен в практику. В будущем программу лечения планируют расширить и начать работу с более тяжелыми стадиями. Еще больше информации на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадио. Радиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами,
1: Сережка Лазарев открыл этот час со своей новой песенкой «Компасы». Ну и этот час открываю, конечно, я. С вами Олеся Василькова. В этом часе расскажу про какой-то новый тренд в России. Мать выходного дня. Обсуждают очень там бурно и многие негативно высказываются. В общем, скоро расскажу вам об этом. Ну и, конечно, много музыки русской ждет впереди.

Пожалуйста, но прямо сейчас Юлианна Караулова и Леонид Руденко «Жестокая любовь». Номер вайбера наш плюс 375 29 34 11 34 8. Можно писать сюда привет.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
7: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: обещала вам рассказать про новый семейный тренд, который получил название «Матери выходного дня». Это чаще обсуждается в России. Речь о женщинах, которые после расставания оставляют детей жить с отцами, а сами участвуют в их воспитании преимущественно по выходным. Число, кстати, таких случаев постепенно растет. Сторонницы такого подхода считают, что отец способен не хуже матери справляться с воспитанием ребенка. Но и мужчины зачастую обладают более стабильным доходом, и это позволяет обеспечить детям комфортные условия жизни. Освободившееся время такие женщины направляют на карьеру и личное развитие. Ну да, куда же еще. Но новая тенденция вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Многие резко критикуют подобный подход, называя таких матерей кукушками. Ну, конечно, сразу такое говорят. Про отцов ничего, видите ли, не говорят. А про матерей сразу кукушки. По их мнению, проживание ребенка отдельно от матери может негативно сказаться на его психологическом состоянии в будущем. Но вот тут я согласна.
1: Голоса Беларуси. Ночью нет.

меняет направление, моя Мишель об этом нам рассказала. Далее романтичные бахти и Туркиен остаться с тобой. И наш номер Вайбера вам напомню, плюс 375-29-34-11-34-8. Это для ваших приветов.

0: Моя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области. В Гомеле облачно, временами дожди и местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

так бывает, поссоришься и реально забываешь, из-за чего все это было, и стоит ли вообще оно того. Наверное, нет. Это Никита Белько, снова нет в моих сторис и в мыслях. Ну, может быть, и будет. Ну, а вот музыкальная индустрия переживает бум ремейков. Знакомые мелодии из 90-х и нулевых получают новое прочтение, объединяя поколения на танцполах. Ну, а для молодых, кстати, артистов перепеть хит — это кратчайший путь к узнаваемости. Но это уж точно. Послушаем такой хит от Добровольского «Девочка моя синеглазая».

впереди дожди, дожди. Это Тимур Родригес, это все из-за него получается, и тут дожди. Ну а далее у нас Иракли с треком «Назад в будущее». Вот еще вычитала, что он сейчас работает с недвижимостью, занимается сделками, развитием проектов в этом направлении. При этом полностью со сцены он не ушел. Выступает на частных мероприятиях и периодически возвращается на телевидение. Но уже не так, кстати, часто, как раньше. Ну и в разных шоу его можно увидеть, в том числе «Суперстар», «Новые звезды в Африке» и так далее, где он снова исполняет свои хиты. Ну а прямо сейчас «Назад в будущее».

0: том, что Маригу хочет начать все заново, поговорили, а теперь поговорим про собак. Вот у Элис живет чудесный пес по кличке Майло, которого обожает не только хозяйка, но и ее подруга Лорен. И вот эта Лорен несколько раз брала Майло на прогулки. И тут-то 30-летняя свободная Лорен заметила, что во время таких прогулочек на нее обращают внимание мужчины-собачники. Да, обращают, но какие они, скажу вам я. Дама сделала выводы и стала постоянно выпрашивать у приятельницы Майло, чтобы знакомиться с мужчинами. Все бы ничего, но Лорен вывешивает теперь в соцсетях фото Майло, называя себя его любящей мамой. А недавно она даже в разговорах начала называть пса своим. И тут, значит, терпение Элис закончилось. Она заявила подруге, что не желает, чтобы ее любимец стал реквизитом для чужой личной жизни. Ну чего, ну могла бы помочь подруге, если бы мне кто-нибудь выгуливал моего Джейсона. Я бы, например, довольна была.
1: Реклама на радио.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Голоса Беларуси.

0: Моты, Айка, нехватка витамина L, но у нас нехватка новостей. Или наоборот, у нас их достаточно, Ирина Глащенко.
1: Достаточно, много все подготовила, слушайте в начале каждого часа.
0: Так.
1: А в этом часе я расскажу много чего интересного, в частностях. Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэнь встретился сегодня с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Подробности совсем скоро. А также сообщу вам, какую же уникальную выставку можно посетить в Музее истории города Гомеля.
0: Хорошо, об этом и не только. Слушаем новости с Ириной Глаченко. Юля Паршута, Камикадзе завершает этот час, и я с вами прощаюсь. Все три часа была с вами я, Олеся Василькова. Хорошей всем недели, классного настроения и, конечно, погоды. До завтра, пока!

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глащенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление было сделано на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики. Хань Чжэнь, в свою очередь, высказался о новых грандиозных планах сотрудничества между двумя странами.
6: Уважаемый господин президент Лукашенко, спасибо вам огромное за ваши добрые слова. Тоже спасибо вам, что вы уделили время вашим плотным графике, а также спасибо вам за радушный прием и тщательную организацию. Сначала хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания председателя Китая Си Цзиньпин. Как вы только что правильно упомянули, действительно под верным руководством глав наших государств наши отношения достигли высокого уровня. Это всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В прошлом году председатель Си Цзиньпин два раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Недавно вы специально подписали директиву, это тоже всесторонне определили вектор нашего многопланового сотрудничества, а также развития двусторонних отношений. Это в полной мере отражает ваше высокое понимание развития наших отношений, но и говорит о том, что наше сотрудничество имеет весьма стратегическое значение.
5: К другим новостям. Каждую среду участковый инспектор милиции проводит личный прием граждан. В общественных пунктах охраны правопорядка в городах граждан будут ждать с 17 до 20.00. Практика показала, такой формат взаимодействия востребован и эффективен. Помимо обстоятельного разговора, офицер непременно предостережет собеседника от действий аферистов, напомнит о бдительности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. Музей истории города Гомеля рад представить уникальную выставку «Путешествие в сказку», на которой собраны работы юных талантов из студии вдохновения Гомельского областного дворца творчества детей и молодежи. Это прекрасная возможность не только окунуться в мир детского творчества, но и вдохновить своего ребенка на собственное яркое и творческое лето. Выставка будет открыта для посетителей до 14 июня. Это все новости к этому часу. Ирина Глащенко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Опять вставать?
8: Куда?
9: Зачем?
8: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
11: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие выходные в области зарегистрировано 7 пожаров. Неосторожное обращение с огнем, по мнению специалистов, привело к возгораниям хозпостройки в Жлобинском районе, двух хозпостроек в Гомельском районе, квартиры в Светлогорске. Пострадавших нет. Однако без травм на пожары все же не обошлось. На территории дачного участка в садовом товариществе Сосновый Бор Речицкого района при приготовлении пищи на открытом огне на мужчине загорелась одежда. Загорание потушил самостоятельно и обратился в больницу. Также за выходные произошло два инцидента с получением ожогов. В областном центре при заправке газонокосилки пенсионер пролил бензин на руки и закурил. В результате вспышки паров получил ожоги, госпитализирован. В деревне Зябровка Гомельского района при розжиге мангала при помощи бензина ожоги получил подросток, также госпитализирован. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Для розжига костра или мангала не используйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Не оставляйте костер без присмотра. Не доверяйте розжиг детям. Берегите себя и своих близких.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 9 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 с порывами, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «WaterHive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
1: Техно-джунгли.
2: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но Гидровинт разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. WaterHive уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Беларусь готова помочь Гане в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговоры с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Также глава государства отметил, что конструктивный политический диалог и позитивный опыт контактов на международных площадках создают благоприятные предпосылки для развертывания полномасштабного сотрудничества Беларуси и Ганы. В Беларуси стартовала регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни. До 11 июня на экзамен могут зарегистрироваться только абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни. Причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы в основные дни. На Гомельщине регистрацию можно пройти в университете имени Сухого. Резервными днями определены 18, 20 и 22 июня. С наступлением тепла свод перешел на усиленный режим работы, поскольку многие в эти дни выбирают отдых у воды. Спасатели напоминают не оставлять детей без присмотра у водоемов, избегать купания в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112. А теперь о курсах валют. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах сегодня. $1 теперь стоит 2 рубля 80 копеек. За 10 юаней предстоит отдать 4 рубля 12 копеек. Российский рубль немного подорожал до 3 белорусских рублей 83 копеек за 100 российских рублей. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сделай газон идеальным легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 66-66. Вудачники. Техника, которая работает на результат.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Предлагаю вспомнить легендарную игру, которая была создана еще в далеком 1985 году. Главным героем являлся, да и сейчас является, маленький водопроводчик по имени Марио, который должен добраться до замка принцессы Пич, чтобы спасти ее от злого Боузера. Марио обладает несколькими уникальными способностями, такими как прыжок, бег и бросок огненных шаров. Он также может получать различные предметы, такие как грибы, цветы, звезды и молоты, которые дают ему дополнительную силу и возможности.
0: Олдскулы свело.
2: В игре представлено 8 миров, каждый из которых состоит из 4 уровней. Их суть состоит в том, чтобы пройти по платформам, собрать монеты, разрушить кирпичи и сразиться с врагами. В конце каждого из миров Марио ждет бой с Боузером, после чего главный герой получает новое сообщение от принцессы и переходит к следующему миру. За все время своего существования игра Марио претерпела множество изменений, но ее суть осталась неизменной. Марио стал настолько популярен, что сегодняшние игроки могут наслаждаться не только оригинальной версией, но и множеством ее приквелов и сиквелов, а также играми с участием других персонажей из этой вселенной и даже смотреть полнометражные мультфильмы про Марио в кинотеатрах. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Девятого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 с порывами, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+. Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
1: За обзор спортивных событий Ирина Глаченко. Здравствуйте. Краснодарский «Локомотив Кубань» сократил отставание от баскетболистов «Зенита» в серии за бронзовые награды Единой лиги ВТБ. После двух поражений в Санкт-Петербурге кубанцы сумели добыть победу в первом домашнем поединке с преимуществом 4 очка. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Зенита». Следующая встреча состоится завтра в Краснодаре. Два белорусских экипажа стали победителями международных соревнований по академической гребле 65-я Большая Московская регата «Кубок сильнейших спортсменов». В заключительный соревновательный день победу в женской четверке парной одержал наш квартет в составе Виолетты Каратыш, Александра Голубенковой, Вероники Анацкой и Анастасии Ивлевой. В мужской восьмерке лучший результат показали наши Сергей Володько, Дмитрий Фурман, Антон Купалов, Денис Климята, Михаил Иванчиков, Алексей Бандюк, Владислав Лакун, Денис Кучерев и рулевая Валерия Теляк. Белорусские тэквондисты Юлия Витко и Роман Туравинов выиграли медали на международном турнире в Нюрнберге. Действующая чемпионка Европы Витко завоевала серебро в категории до 57 килограммов. Победитель континентального форума Туравинов взял бронзу в весе до 80 килограммов. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Глаченко.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глащенко. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговоры с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой в широком составе предложил ганским друзьям присмотреться к широкому спектру белорусских машин и оборудования. Во время разговора глава государства заявил, что товарооборот Беларуси и Ганы не отвечает потенциалу двустороннего партнерства.
4: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года два тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике. Более того, ваша политика нам понятна, и мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать. У вас, несмотря на территорию, огромное население, 35 миллионов, может, даже и больше человек. И вы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства, прежде всего, механизацию сельского хозяйства. Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны. В свою очередь, мы заинтересованы в ваших товарах, и если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами, ну, например, по переработке какао-бобов и экспорте этой продукции, прежде всего, на европейский или евразиатский континент. Мы готовы с вами сотрудничать в области безопасности, в связи с тем, что мы имеем довольно развитый военно-технический комплекс. Мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров. Но философия нашей политики в мире и прежде всего на африканском континенте очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике, тем более она вам известна. Я уверен, что ваш сегодняшний визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений. Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в решении вашей главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности Ганы.
3: К другим новостям. Открыт прием заявок для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Живые прослушивания исполнителей пройдут в 9 городах Беларуси. Подать онлайн-заявку для участия в конкурсном отборе можно на сайте Белтелерадиокомпании. Марафон начнется 16 июня. В Гомеле кастинги пройдут 30 июня и 1 июля. По адресу улица Коммунаров, 6. Претендентам предстоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. И к новостям. Партнера сеть автохауса «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохауса «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Новости искусственного интеллекта.
6: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
6: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
5: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 9 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 с порывами, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
8: Музыка твоей страны.

Реклама на радио. Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Гумилев» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на западе Африки. Об этом он заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Во время разговора глава государства предложил Гане создавать в Беларуси предприятия, в том числе по переработке какао-бобов.
4: Между нашими странами абсолютно не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Я приглашаю ганских друзей уже сейчас присмотреться к широкому спектру машин и оборудования, которое производит Беларусь. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения. Те задачи, господин президент, которые вы сегодня ставите перед страной, у себя вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людьми. Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном импорте ваших продуктов для пищевой промышленности Беларуси и многих-многих других ганских товаров. В современном мире расстояние сотрудничеству не помеха. Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам – от незаконных санкций до военных конфликтов. Настраиваем на самое тесное взаимодействие банки, страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. И видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование, медицина доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров политических или экспортных ограничений. Координировать усилия сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации будет совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашения, которое мы сегодня подписываем. Предлагаю, не затягивая, провести первое заседание комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам вашего визита. Мы должны иметь конкретный план совместных действий по развитию торговли между нашими странами. Я абсолютно уверен, что сегодняшние переговоры – это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Ряд тем, которые мы обсуждали и еще обсудим с вами, господин президент, членами вашей делегации, обсуждались чуть ранее на двусторонней встрече. Поэтому предлагаю сейчас в широком кругу обменяться мнениями по вопросам, отработанным нашими делегациями.
3: К другим новостям. В областном центре 9, 10 и 15 июня будут организованы ярмарки вакансий «Учись и работай» для содействия длительной занятости студентов в свободное от учебы время. Ознакомиться с местом и временем проведения можно в телеграм-канале «Гомель.официально». Петров пост сегодня начался у православных верующих. Завершается он всегда 11 июля, накануне Дня памяти христианских мучеников апостолов Петра и Павла. В пост рыба разрешается во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы. В понедельник можно употреблять горячую пищу без масла. В среду и пятницу можно кушать хлеб, вареные овощи, фрукты, пить воду и компот. В остальные дни разрешаются рыбные, крупяные и рыбные блюда с растительным маслом. И к новостям. Партнера сеть автохауса «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохауса «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Опять вставать?
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж. На сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио Гомель FM.
8: Телефон 343-343.

0: представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Моя реклама.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Девятого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, с порывами, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Реклама на радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Беларусь и Гана заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Соответствующий документ подписан в присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы по завершении прошедших в Минске официальных переговоров.
6: Уважаемый господин президент, уважаемые члены делегации, с удовольствием приветствую на белорусской земле участников первых в истории наших двусторонних отношений белорусско-ганских переговоров на высшем уровне. Конструктивный политический и позитивный опыт контактов на международных площадках создают благоприятные предпосылки и предсказуемые условия для развертывания полномасштабного сотрудничества между двумя странами. Готовы делиться наработанными компетенциями в различных областях промышленности и сельского хозяйства, используют всю палитру доступных форматов взаимодействия. Наша сила не только в экспорте продуктов питания, а в наличии полного цикла компетенций от машиностроения и удобрений до профильного образования и аграрной науки. Все это к услугам наших партнеров, в том числе в Африке. Президент Махама также познакомился с экономическими возможностями и природной уникальностью Брещины. Уверен, что история этого героического края и современные технологии предприятий, которые здесь успешно развиваются, убедили вас в наличии ресурсов сотрудничества между нашими регионами. Вас, уважаемый президент, сопровождают не только официальная делегация, но и авторитетные представители бизнеса. Рассчитываем, что сегодняшний белорусско-ганский бизнес-форум станет точкой отсчета для активного прямого взаимодействия деловых кругов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и развития инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики. Как я уже вам сказал, мы для вас открыты. Пожалуйста, изучайте наш опыт, и если вам что-то пригодится, мы будем с вами сотрудничать.
5: Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко сообщил, что предложил выработать дорожную карту сотрудничества с Ганой и создать белорусский хаб на западе Африки. Аграрии юго-восточного региона приступили к заготовке травяных кормов в третьей декаде мая. В эти дни в Гомельской области кормозаготовка идет активными темпами. В первую очередь речь о сенаже. Уже заготовлено более 420 тысяч тонн, что составляет 20% от годового задания. Можно отметить также, что этот показатель на 231 тысячу тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. За минувшие сутки грозовой фронт, ливни и шквалистый ветер привели к подтоплению в нескольких регионах страны. В Гомельской области спасатели убирали упавшие деревья, которые перекрыли проезжую часть в Лоевском и Гомельском районах, а также повредили легковой автомобиль. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Работники МЧС просят водителей и пешеходов сохранять бдительность из-за снижения видимости и возможных препятствий на дорогах. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных. Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: «Вечер на Гулливере» представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Голоса Беларуси.

9 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 с порывами. При грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Вечер на Бубе представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. New truck, big

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Добрый вечер. Беларусь и Гана открывают новую главу сотрудничества, теперь уже в двустороннем формате. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров в Минске с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Глава государства также отметил, что белорусы идут в Африку как друзья, а не как неоколониалисты. Александр Лукашенко также сообщил, что поддержал инициативу о взаимном открытии посольств Беларуси и Ганы.
4: Это первый визит на высшем уровне в истории белорусско-ганских отношений, которым на днях, а точнее 5 июня, исполнилось 34 года. До недавнего времени наше взаимодействие происходило в основном в рамках международной повестки. Позиции Минска и Акры традиционно близки в Организации Объединенных Наций, движении неприсоединения. Так мы вместе работаем над формированием более справедливого, многополярного мироустройство, точки зрения наших стран абсолютно совпадают. Мы поддерживаем президента Махаму в его усилиях по восстановлению исторической справедливости, признанию трагических страниц мировой истории, страниц, связанных с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народа в Африке. Вот поэтому главной философией нашего движения в Африку, работы в Африке, является то, что мы не неоколониалисты, мы идем к вам как друзья. Беларусь одной из первых на площадке Генассамблеи ООН присоединилась к инициативе Ганы, признающей работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, и стала единственной европейской страной с автором соответствующей резолюции. Мы знаем, что нацизм – крайняя форма колониализма, что это такое, поэтому голос и поддержка Беларуси всегда будут на стороне Ганы и других африканских стран.
3: К другим новостям. На этой неделе школа-гимназия начнут прием документов для зачисления детей в первые классы. С 12 июня по 15 августа от родителей детей, проживающих на территории микрорайона, прикрепленного к учреждению образования. В эти же сроки принимаются заявления на свободные места от семей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне. Прием таких детей на свободные места пройдет в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей. Остальные документы, в случае, если будет принято положительное решение о приеме ребенка в школу, нужно подать с 17 по 28 августа. В Гомеле 12 июня состоится мероприятие, посвященное Всемирному дню донора крови. В этот день пройдет акция по безвозмездной даче крови под названием «Сдай кровь, спаси жизнь». Она состоится в областном центре трансфузиологии, начало в 9:00. На мероприятии будут присутствовать члены президиума Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Опять вставать?
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: слушай с удовольствием.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Девятого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 с порывами, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 001.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В современном мире вопрос хранения продуктов не такой острый, как 100 или 200 лет назад. И тем не менее, испанская компания Biocool создала холодильник Liber без фреона и компрессора. По заявлению производителя, это устройство полностью перевернет ваше представление о хранении продуктов и качестве потребляемой вами пищи.
0: Техноджунгли.
1: В основе эффект Пельтье. Ток проходит через керамические пластины, создавая разницу температур. Устройство тратит на 70% меньше энергии и работает от солнечной батареи. Внутри раздельные зоны с контролем влажности для овощей, мяса и лекарств. Но он же медленнее охлаждает, возразите вы. Зато продукты остаются свежими вдвое дольше благодаря вакуумным камерам. Такие холодильники уже используют в африканских деревнях, где нет электричества. Кто знает, возможно, в ближайшее время такое устройство появится и в наших магазинах. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив — двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Голоченко. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Минске встретился с президентом Ганы Джоном Драмани Махамаи.
4: Сегодня мы открываем новую главу нашего сотрудничества. Теперь уже в двустороннем формате. Состоявшиеся переговоры подтвердили наличие хорошего задела на перспективу торгово-экономической сфере, по теме укрепления продовольственной безопасности, в гуманитарных вопросах, таких как образование, медицина. Мы с президентом настроены динамично развивать взаимодействие по всем этим направлениям, ставя во главу угла экономику. Президент сегодня на переговорах поднял вопрос об открытии посольств двух стран. Мы поддерживаем такую инициативу, но очень хотели бы, чтобы совместный наш комитет, межправительственный, который мы только что создали, начал свою работу, чтобы в развитии этой работы посольством также была соответствующая работа. Флагманский проект «Комплексная механизация сельского хозяйства» и в результате переговоров, я бы добавил, открытие мультибрендового центра нашей продукции в Гане, чтобы могли работать, как предложил президент, на соседние страны, страны Центральной Африки. Это еще один такой флагманский проект. Но нам надо быстрее создать план нашего сотрудничества, такую дорожную карту, как с другими африканскими странами, по которой мы могли бы оперативно двигаться. Подчеркиваю, наш большой интерес в создании, как сказал президент Ганы, в создании соответствующего хаба белорусской продукции на Западе Африки. Мы готовы внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности вашего государства. Такой опыт уже имеется. И он свидетельствует, что реализация таких проектов объективно повлечет за собой расширение партнерства во многих сферах. Президент также правильно поднял тему переработки сельскохозяйственной продукции. Переработка сельхозпродукции имеет большой смысл, когда есть производство этой продукции, сырье. Сегодня подписан ряд соглашений, которые существенно укрепили договорно-правовую базу межгосударственного взаимодействия наших стран. Они призваны активизировать торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие между министерствами сельского хозяйства, торгово-промышленными палатами, другими министерствами. Упростятся поездки, прежде всего, для владельцев дипломатических и служебных паспортов, чтобы вопросы сотрудничества решались максимально оперативно и к общей выгоде. Я абсолютно убежден, что по итогам визита и знакомства с потенциалом Беларуси по производству техники, продовольствия, гости из Ганы наглядно убедятся в серьезности наших намерений и предложений. Мы достигли договоренности уже в ближайшее время, которые воплотятся конкретные совместные проекты в абсолютно самых различных областях. Не сомневаюсь, эффект будет значимым и обязательно взаимовыгодным.
3: Президент Ганы Джон Драмани Махама пригласил Александра Лукашенко в гости к себе на ферму. Об этом стало известно по итогам переговоров лидеров двух стран в Минске. В нынешнем году фестиваль братских народов Беларуси и России «Славянское единство» будет принимать Брянск. Планируется обширная патриотическая, культурная и спортивная программа. В рамках фестиваля также пройдет молодежный форум союзного государства «Дружба-2026». На Гомельщине выбрали победителя областного этапа республиканского конкурса молодых журналистов «Золотое перо Белой Руси» 2026. На региональный этап состязания, посвященный Году белорусской женщины, поступило 87 работ в 4 категориях. Торжественная церемония награждения прошла на базе телерадиокомпании «Гомель». Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Дышать.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29 125 00 95.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

9 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 с порывами, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Включай любимое радио в Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

9 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 с порывами, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.